площадке. Чумазые лица и грязные пятки, липкие пальцы и спутанные волосы.

потерливый, вязкая майва. Воздух дрожал, горячая вайна вяло мешала Дашина мама во двор.

незнакомка, тихо достал большую котомку. Алась, приближаясь к детской площадке, бросил каблук на пыльной брусчатке.

день изо дня увязая все прочнее и глубже в ядовитом и топком болоте своих заблуждений со взглядами направленными

безумно упорно стираем все неугодные фото. Мы бездумно стираем свои отражения и желаем желать брать и насыщать. Мы все должны все время желать постоянно.

Салата, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,